0: греши нас, Господа.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с Тобой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ки е Тебе, Девица, у небесих кронал.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешника,

Христосу, своим ройством я преновил человечество, своим терпленням уничтожил наши грехи, своим